0: Вопрос.
1: Вопрос.
0: Итак, на вас тоже зашел на поле, прямо на удовольствие. Вопрос. If you can change that location to station 86, how was another SWAT camera?
1: Officer 97, along with fire. 283 Sacramento.